Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
2: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ-джоб.
6: ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: 7 утра в столице.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Есть несколько поводов для поздравлений с самого утра. Уже абсолютно точно пора нас всех поздравить с завершением сентября. 30 число, и сегодня первый осенний месяц словно вишенку на торте дарит нам, по крайней мере в столице, отличную погоду. Во-вторых, день Рунета. Сейчас без всемирной паутины мы никуда. Серфим на его волнах и продолжим это делать, конечно же. Кстати, если по каким-то причинам у тебя не получается оставаться на волне Love Radio, то loveradio.ru поможет слушать любимое радио 24/7, даже если ты уже не рядом с приемником, но есть смартфон или компьютер. За это, за все интернету низкий поклон. Ну и третье. Доброе утро. Проснулись или еще в процессе? С этим тоже поздравляю. Меня зовут Сергей Сорокин. Давай расскажу, что нас ждет в ближайшие 20 минут. Уже совсем скоро утро среды продолжится под Дейти Take Me There. Вокал Тани Ткачук и группу Моя Мишель тоже услышим. Ветер меняет направление. Уже сейчас Fastboy Music Sounds в эфире Love Radio.
1: Красавцы Love Radio.

0: Красавцы Love Radio.
1: Доброе утро, 7.19, время московское. Напоминалка о классной возможности не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Там тебя ждет специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Сканируй QR-код с экрана, и тогда сможешь этой возможностью воспользоваться. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажется еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. А еще проект можно смотреть по четвергам в 16 часов. И по пятницам в 9.00. Категория 16+. Ну а еще, ох, сколько возможностей. Уже через 10 минут гороскоп ворвется в нашу жизнь. Эта среда уже никогда не будет прежней. Узнаем, для кого сегодня умение держать баланс во всем выйдет на первый план. Классные треки тоже с нами. Зиверт, ее мотивирующая на великие свершения работа «Газ». Ну а через 2 минуты «Эйв», «Meet me in the dark» в эфире «Love Radio».

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Самое время озвучить гороскоп на сегодня, на 30 сентября. Погнали!
1: Овны.
0: Не скрывайте амбиции, они рискуют остаться незамеченными.
1: Тельцы.
0: Сохраняйте спокойствие во время напряженных переговоров и действуйте четко.
1: Близнецы.
0: Позвольте судьбе сделать вам щедрый подарок. Не бойтесь, не бойтесь.
1: Раки.
0: А вот ракам тоже бояться не стоит. Попросить о помощи, если ситуация того требует.
1: Львы.
0: Поездки сегодня подарят неожиданные сюрпризы и яркие впечатления.
1: Девы.
0: Ваша сила мысли могущественнее, чем вам кажется.
1: Весы.
0: Медитация или чтение помогут увидеть силу внутри.
1: Скорпионы.
0: Ваша любознательность и эрудиция поднимет настроение окружающим.
1: Стрельцы.
0: Сегодня займитесь саморазвитием, это принесет уверенность в отношениях.
1: Козероги.
0: Не забывайте фиксировать идеи, которые приходят к вам спонтанно.
1: Водолеи.
0: Сегодня можно превратить сложную задачу в удачное решение.
1: Рыбы.
0: Ну и рыба, умение держать баланс между амбициями и реальностью усилит ваш авторитет.
2: Стартрип. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рунета. Красавцы Love Radio.
1: Раз уж сегодня день Рунета, то и первую на сегодня новость расскажу о прикольной возможности снять стресс во всемирной паутине. В сети появился сайт, на котором можно буквально уничтожить любой другой сайт. Достаточно ввести адрес нужной страницы, и можно начать ее разрушать, в кавычках, конечно, управляя маленьким человечком с пистолетиком прямо на экране. Можно перемещаться по странице и устраивать настоящий хаос. Так что идеальный способ выпустить пар найден. Пользуйтесь. Ну и, кстати, это не единственный способ. Еще есть отличный, классный антистресс в эфире Love Radio. Это обсуждение темы форума. Да, с 8 до 9. Обсуждать сегодня будем, какая привычка других людей бесит вас больше всего. Ну что, вариантов огромное количество, так что прямо сейчас пиши свои истории и свое мнение по поводу темы форума. 8-915-300-106-6. Это Макс Love Radio. Ну и еще кружочек уже в нашем канале есть. Там тоже оставляй свои комментарии. Жду. Все будем обсуждать уже через 10 минут.
2: Реклама.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
10: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Выбирайте Wildberries.
14: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ-джоб.
15: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.
16: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
17: Телеканал СТС представляет.
18: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
19: Вы не переживайте, солдаты и внука не обидят.
17: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
0: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
2: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: 8 утра в Москве.
1: Минимальное пособие по беременности вырастет. Назван лучший спорт для похудения. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. Минимальное пособие по беременности и родам в России может составить 133 тысячи рублей в следующем году, пишет ТАСС со ссылкой на экспертов. Расчет основан на новом размере МРОТ. Мошенники похищают аккаунты в Телеграм через схему обмана с ботами. В МВД уточнили, что аферисты под разными предлогами уговаривают жертву нажать кнопку «Старт» в приложении. Затем начинают шантажировать, требовать деньги и угрожать блокировкой профиля. При отказе преступники меняют имя бота и передают человеку права его создателя, после чего запускают волну жалоб. Из-за них блокируется и бот, и страница пострадавшего. Покупка красной икры к Новому году в октябре поможет сэкономить. Как выяснила Москва-24, из-за плохого улова цены на продукт уже увеличились до 18-20 тысяч рублей за килограмм. К празднику цифры могут вырасти еще больше. Важно приобретать товар в проверенных магазинах, иначе есть риск потратить деньги зря. В России вырос спрос на вещи с принтом животных, пишет ТАСС. В топе у модниц змеиный стиль, леопард, зебра и различные пятнистые рисунки. Отопительный сезон в Москве планируется начать с 1 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь отопление дадут в детских садах, школах и больницах. Напомню, метеорологи ранее заявили об окончании бабьего лета в регионе. В последний день осени в городе будет сухо, солнечно и тепло. Днем до плюс 16. Велосипед назван лучшим тренажером для похудения. Количество сжигаемых калорий зависит от веса, скорости, рельефа и продолжительности поездки. В среднем за час спокойной прогулки расходуется 300-400 килокалорий, при активной езде – до 900. Это были новости Лав Радио, Юлия Белякова.
0: Доброго утра, среды! С вами Сергей Сорокин. Отличного начала дня и поменьше раздражителей вокруг. Ну, а если они все же просачиваются в ваше личное пространство, то не держите раздражение в себе. Давайте лучше обсудим тему форума. Да, раздражителей полно вокруг, и часто нас бесят привычки других людей. Вот об этом, обо всем давайте поговорим. Какая же привычка других бесит, очень сильно бесит? 8-915-300-106-6. Меня вот, если честно, раздражает привычка коллег не мыть за собой кружки. И посуду, да, и тарелки, и ложки, и вилки, и все остальное. Все понимаю, конечно, сам иногда грешу, но часто прихожу утром в офис, примерно в 6:30 это происходит, а там 10, а то и 15 немытых стоит. Ну, это, конечно, подбешивает. А еще начинаю кипеть, когда коллеги за собой не закрывают вкладки, которыми пользовались накануне или до тебя. Ребята, ну, пожалуйста, я так делаю. Я имею в виду, свои вкладочки все закрываю и оставляю вам совершенно пустое рабочее пространство. Так что давайте уважать друг друга. Уверен, у вас тоже такое происходит. Так что поделитесь своим мнением, напишите, что же вас бесит, какая привычка других людей раздражает больше всего. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио, а еще под кружочком в нашем канале тоже пишите, не стесняйтесь. В ближайшее время Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, а уже сейчас в эфире Лав Радио Cats Eye Animal.
2: Красавцы, Лав Радио.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Что думаешь ты на тему «Какая привычка других людей бесит больше всего?» 8-915-300-106-6. А думаете вы много чего? Да, наш слушатель с ником 76588, это какой-то пароль, я не знаю, агентский, уже ко всем и всему отношусь снисходительно. Ну, наверное, да. И так можно тоже относиться к бесячим привычкам других людей. Альбиона пишет: «Доброе утро. Не включать поворотник при перестроении. Мало того, это нарушение ПДД, так еще и создание аварийной ситуации. Одна из причин, по которой из-за этой идиотской привычки по утрам в Москве огромные пробки. Да, прошу поворотниками пользоваться. Глядишь, и проехать можно будет везде». Иринка Фурина пишет: «Доброе утро. Как по мне, самая глупая и бесячая привычка людей — это рвать постоянно волосы на себе». Ну, то есть переживать, да, по любому поводу, если я правильно понял. Действительно, наверное, не стоит этого делать, потому что нервы не восстанавливаются. И Злата еще написала: «Очень бесит, когда человек читает сообщение и не отвечает». Злата, это бесит, но мы так не делаем. Поэтому пишите 8-915-300-106-6, прочитаем абсолютно все. Ну, а самое интересное, конечно, появится здесь, в эфире Love Radio. Музыка тоже с нами на протяжении всего утра. Да нет, 24/7. В ближайшие несколько минут Медуза, Джеймс Картер и Элли Дуэ. А еще Fastboy, Bad Memories. Ну, а сейчас Тим Берг в эфире Love Radio. Давайте слушать.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Какая привычка других бесит вас больше всего? Вот это сегодня обсуждаем. Еще знаете, что вспомнил? Вот девочкам не нравится, когда мы, мужчины, носки оставляем везде, где придется. Но когда бюстгальтер, например, висит на вешалке в ванной комнате, это норм. Да, девочки? Может быть, не совсем, конечно, корректное сравнение, но бюстгальтер в данном случае это как собирательный образ. Может висеть все, что угодно. Это я самое безобидное только назвал. 8-915-300-106-6 Макс Лав Радио. Напишите, какая привычка других бесит вас больше всего. Но уже через пару минут Мадонна и Мартин Гаррикс в эфире Лав Радио. Bizarre.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Продолжаем суждение. Какая привычка других людей бесит вас больше всего? Екатерина присоединилась к нашей дискуссии. Доброе утро. Моя начальница не выносит щелчки авторучек для записи. Поэтому у всего отдела обычные ручки. Я, кстати, выяснил, как зовут Катиного руководителя. Оксана Александровна, а что это ваши подчиненные так нервничают, что вот щелкают этими авторучками без остановки? Это же, как правило, происходит, ну, из-за стресса какого-то, правильно? Окей. Запретили щелкать. Какая альтернатива-то? Они ведь у вас, не знаю, грызть их начнут. Скоро колпачки грызть, ручек этих начнут. В общем, надо что-то срочно придумывать. И я придумал. Нужно, чтобы Лав-радио играло весь день без остановки в вашем офисе. Так что делайте погромче. Отличное решение. Причем универсальное всем офисам на вооружение. Как там в таких ситуациях говорят? Не благодарите. Давайте еще варианты. Какая привычка других людей бесит вас больше всего? Пишите 8-915-300-106-6. Это Макс Лав-радио. Ну и под кружочком в нашем канале тоже свои комментарии оставляйте. Там, кстати, очень много уже всего накидали.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: что думаешь ты?
1: Какая привычка других людей бесит вас больше всего? Вот об этом уже практически целый час говорим. И финальное сообщение от Дмитрия прочитаю. Когда стоишь на перекрестке, и тип перед тобой включает поворотник, вот это бесит. Согласен. И ведь, скорее всего, это действительно привычка. Ведь, ну вот я сомневаюсь, что человек хотел сделать тем самым плохо всем окружающим, да? Чтобы что? Да, это привычка. Надо отвыкать, потому что не пользоваться поворотниками и включать их уже непосредственно перед поворотом, это очень-очень-очень плохо и бесит, конечно же. Даже когда ты сам так делаешь, это тоже раздражает. Ну что, давайте подытожим. Оказывается, много нас раздражает в других людях. Здесь главное самому держать планку и не провоцировать раздражение у окружающих из-за каких-то своих привычек. Думаю, будет разумно следить за собой, и вот тогда, наверное, в других мы будем тоже намного меньше видеть того, что раздражает. Уже совсем скоро. Новости с Юлией Беляковой. В 9 часов узнаем все самое интересное. Ну а в финале часа Леди Гага, Папарацци. Давайте тоже послушаем. Оставайся вместе с Love Radio.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
5: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: поставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
9: АО. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на .com. 18+.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Правила возврата денег на маркетплейсах поменяются. ИИ научили проводить чекапы здоровья. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Деньги за товары на маркетплейсах обязаны будут начислять в течение 10 дней с момента оформления возврата, передает ТАСС. По словам юристов, ранее площадки сами определяли эти сроки, однако правила поменяются с 1 октября. Помощь по ОМС можно получить бесплатно по всей стране, а не только по месту выдачи медицинского полиса, напомнила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она также отметила, что время ожидания приема терапевта и педиатра не должно превышать суток с момента обращения. Неотложную помощь в поликлинике обязаны оказать не позднее 2 часов, а консультацию врача-специалиста и плановую специализированную поддержку в течение 2 недель. Концерт Kanye West в Санкт-Петербурге все-таки не состоится. Подробности читай на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Расскажи о любви в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои признания по ссылке. Самые трогательные сообщения прозвучат в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Слава Бустер и Дарина Жаркова рассекретили отношения. На одном из публичных мероприятий возлюбленные не сдержали чувств и поцеловались на глазах у гостей. Романтичный момент попал в сторис одного из них. Фанаты тут же заполнили комментарии, селеб поздравлениями. ИИ научили сканировать человеческое тело за несколько минут. Речь идет о шведском HealthTech стартапе, который помогает врачам проводить высокотехнологичный профилактический чекап. Нейросеть быстро обрабатывает большой объем данных и находит все отклонения, которые человек может не замечать. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Интересно, конечно, и научились сканировать человеческое тело за несколько минут. А вот зумеры, хочу я вам сказать, похоже, так и не научились играть так же, как алды. Оказывается, большая часть российских геймеров — это люди старше 45 лет. Кто бы мог подумать. Согласно новому исследованию, в России насчитывается около 43 миллионов игроков в этом возрасте, 45+, а вот геймеров-зумеров всего 12,5 миллионов человек. Похоже, теперь видеоигры — это такое официальное занятие для алдов. Я, кстати, вот человек средний возраста, и если отталкиваться от этой новости, то скорее ближе к молодежи, потому что играл последний раз, наверное, лет 20. Но ни о чем не жалею, зрение зато до сих пор хорошее. Готов, кстати, к чек-апу и сканированию ИИ. С тобой Сергей Сорокин, давай заглянем в будущее. Уже совсем скоро Айова, минут через 15 примерно она прозвучит в эфире Love Radio. Новый трек To Colors на подходе, Примадонна и... что сейчас? Сейчас, правильно, Teddy Swims в эфире Love Radio.
2: Это... Красавцы Love Radio.

0: Лапшина. Красавцы. Лав Радио.
1: 9.18, как вы там? Еще не забыли, что есть такое словосочетание 6-7? Оно, между прочим, вошло в число лидеров в опросе слова года 2026. В лидерах также слово нишевый, red flag, а вот самым-самым популярным является нейрослоп. При этом четверть опрошенных признались, что не понимают значения ни одного из этих слов. Ну что, выживает сильнейший, конечно, а понимает этот 6-7 вообще какой-то избранный круг. Я расшифровывать тоже ничего не буду, даже не просите, так как я точно не вхожу в число избранных. С вами Сергей Сорокин, красавцы Лав Радио, гороскоп на финальный день сентября. Уже через 10 минут еще прозвучит группа «Серебро», а также Шакира и Берна Бой «Дай-дай». Через пару минут в эфире Лав Радио, не пропусти.
0: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Трип. Гороскоп на финальный день сентября. Погнали.
1: Овны.
0: Не скрывайте амбиции, они рискуют остаться незамеченными.
1: Тельцы.
0: Сохраняйте спокойствие во время напряженных переговоров и действуйте четко.
1: Близнецы.
0: Позвольте судьбе сделать вам щедрый подарок.
1: Раки.
0: Не бойтесь попросить о помощи, если ситуация того требует.
1: Львы.
0: Поездки сегодня подарят неожиданные сюрпризы и яркие впечатления.
1: Девы.
0: Ваша сила мысли могущественнее, чем вам кажется.
1: Весы.
0: Медитация или чтение помогут увидеть силу внутри.
1: Скорпион.
0: Ваша любознательность и эрудиция поднимет настроение окружающим.
1: Стрельцы.
0: Сегодня займитесь саморазвитием, это принесет уверенность в отношениях.
1: Козероги.
0: Так, козероги, не забывайте фиксировать идеи, которые приходят к вам спонтанно.
1: Водолеи.
0: Сегодня можно превратить сложную задачу в удачное решение.
1: Рыбы.
0: Умение держать баланс между амбициями и реальностью усилит ваш авторитет.

0: Love Story.
1: Эта песня вошла в альбом Future Nostalgia 2020 и стала синглом годом позже, в 2021. Артистка написала ее в период тяжелых личных переживаний после болезненных отношений, в которых партнер был нечестен. Дуа признавалась, что чувствовала, будто теряет себя, и песня стала способом вернуть надежду. Это история о том, как снова обрести веру в любовь. Основой композиции стал винтажный сэмпл «My Woman» Лью Стоуна и «The Monsignor Band» с вокалом британского певца Аль Боули. Этот же фрагмент уже использовал британский музыкальный проект «White Town» в хите «Your Woman» 1997 года. В процессе записи исходная строка звучала как «Черт возьми, я снова влюбилась», но Липа изменила ее на более дерзкое «Боже, ты снова заставил меня влюбиться». Позже она объяснила: «Love Again» — это доказательство борьбы и огня, которое снова я обрела. Отдельного внимания заслуживает аранжировка. Струнные партии для песни записал скрипач Дрю Джурека, а над вокалом работала продюсер Лорна Блэквуд. Финальный штрих — видеоклип. В нем Липа появляется в ковбойском образе. Яркий, ироничный, визуально насыщенный клип стал еще одним доказательством того, что «Love Again» — это не просто песня о любви, а гимн возрожденной уверенности в себе. Итак, Дуа Липа, Love Again в эфире Love Radio.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: 9.49, среда набирает обороты. С тобой Сергей Сорокин. И давай-ка напомню, что есть крутая возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист «Лав Радио Чат» на телеканале Муз-ТВ. Там тебя ждет специальная подборка клипов, возможность общаться в прямом эфире. Просто отсканируй QR-код с экрана. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах «Лав Радио». Их ты сможешь услышать по средам в вечернем эфире. А также проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+. 10 минут остается до выпуска новостей с Юлией Беляковой. Это время пролетит очень быстро под трек «Флориды» «Good Feeling», а еще работу «Magnetic» от проекта «Боуза». Все через пару минут.
0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
13: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Территория индустриальный парк Калитина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
15: Фантастика.
16: Бизнесу быть. Точка.банк.
17: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на точка.ком. 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.

0: Москве 10 часов. Love
1: News. Власти рассказали о новых мерах против кибермошенников. Звезда Голливуда учит русские поговорки. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России готовят новые меры против телефонных и интернет-мошенников. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Также в Госдуме рассматривают возможность запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников, усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием симок. Официально молодость длится до 35 лет, а научный показатель до 39, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Чтобы сохранять активность долго, эпидемиолог рекомендует развивать память, умственные способности и следить за здоровьем. Напомню, по классификации Всемирной организации здравоохранения молодыми считаются люди до 45. Линдси Лохан воссоединится с режиссером «Дрянных девчонок» в новом проекте. Актриса готовится к съемкам в романтической комедии Netflix под названием «Вернуть тебе». Ее партнером по площадке станет Генри Голдинг. Согласно сюжету, действие фильма развернется в 2008 году. Линдси сыграет успешного, но одинокого юриста. Муз-ТВ отметит 30-летие на сцене столичной ЦСКА-арены. В программу юбилейного шоу вошли 30 номеров, иллюстрирующих историю телеканала. Зрителей ждут передовые сценические технологии, инновационные графические решения и легендарные треки. Среди выступающих артистов – Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мот и другие звезды. Прямую трансляцию события 16 октября можно будет посмотреть в эфире телеканала. Возрастное ограничение 16+. У Уильяма Дефо новое хобби. Актер на досуге переводит русские пословицы. Причем занимается он этим с 2023 года. В роликах звезда Голливуда всегда дословно переводит устоявшиеся выражения, а потому они звучат особенно комично для англоговорящих пользователей.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Юлия Белякова, как всегда, самое интересное для нас. А вообще, мне кажется, ты знаешь, Уильяму Дефо срочно нужно подкинуть новых пословиц и поговорок про работу, например, чтобы радовал нас чаще. Ну, вот такая у меня в голову приходит. Работа не волк, работа ворк. А? Представьте, как это будет звучать в исполнении Уильяма Дефо с его-то уровнем русского и английского языка. Это будет, ну, просто гениально. Кстати, про гениальность еще хочется немного сказать. Она присуща не только известным людям, но и обычным даже охранникам. В одном из городов Китая охранник детского сада швырнул в учеников конфетами. А все для чего? Для того, чтобы выиграть перетягивание каната. И у него это получилось. Это даже не гениально, а, ну, не знаю, смекалка, наверное, да, хорошая. Этот китаец наш человек. Вот и все. Для наших людей, я имею в виду слушателей Love Radio, уже готов классный плейлист. В него вошли Майли Сайрус с новой работой Best Persuade. Еще Биби Рекса и Дэвид Гетта Sad Girls. Ну а сейчас Kima Sounds Rise Slow в эфире Love Radio.
2: Это красавцы Love Radio.

0: наверное, как я люблю говорить, из разряда ми-ми-ми. Каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. Но ничего себе. Главными статьями в списке ежемесячных расходов стали покупка еды 6100 рублей и лекарства 4900 рублей. Ну, на лекарства что-то многовато. Пусть ваши питомцы не болеют. При этом среди представителей разных профессий на пушистых членов семьи больше всех тратят айтишники почти 15 тысяч рублей. Мне одному, скажите, захотелось родиться питомцем удаленчика. Ну что, да, 15 тысяч рублей. Это, мне кажется, ну, взрослый человек на еду плюс-минус в нашей стране тратит в месяц. Да, да. Расходы сопоставимы. Меня зовут Сергей Сорокин. Красавцы Лав Радио уже совсем скоро. Новый трек Звонкова. Красота. Еще Fastboy Music Sounds. Через пару минут в эфире Лав Радио.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Классная новость прилетела из Сингапура. Там запустили государственный тиндер, где первое свидание может оплатить правительство. Проект получил название First Date. При регистрации пользователи подтверждают свой возраст, семейный статус. После этого система подбирает потенциальных партнеров на основе общих интересов и ценностей. Ну и при взаимной симпатии паре предлагают отправиться на первое свидание в заведение партнер, которое и оплатит программа, ну или государство. Сервис рассчитан на одиноких жителей Сингапура младше 35 лет. Ну что, нужно срочно госуслугам брать этот опыт на заметку. Так и демографию, глядишь, мы с вами поправим очень быстро и без проблем.
0: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: Есть такие маленькие вещи, которые делают утро приятнее. Горячий кофе, когда еще никто никуда не торопится. Любимая песня в наушниках, и когда на улице холодно, сесть в теплое такси и просто спокойно доехать по своим делам. А иногда такая поездка может подарить еще кое-что. Неожиданное знакомство, например. Именно поэтому мы и придумали рубрику «Неслучайные связи». Максим Абдуллин отправляется в поездку и использует тариф вместе с Яндекс.Гоу, где можно разделить дорогу с попутчиком, а заодно получить приятную скидку, ну и познакомиться, и перекинуться парой слов. Кто сядет к Максу сегодня и о чем зайдет речь, узнаем совсем скоро. Макс, привет! Как думаешь, с кем сегодня разделишь дорогу?
2: Привет-привет. Слушай, пока вообще не знаю, кто сегодня ко мне подсядет, но что-то мне подсказывает, скучно точно не будет. Если честно, мне уже самому интересно, кто сегодня окажется со мной рядом. Кажется, я уже вижу своего попутчика.
3: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
2: Здравствуйте, меня Максим зовут, ведущий Love Radio. Как зовут вас?
4: Меня зовут Аркадий.
2: Очень приятно. Слушайте, а вы сегодня еще и в нашей рубрике «Неслучайные связи» оказались. Я тут езжу, знакомлюсь с попутчиками и спрашиваю про необычные истории с такси. Вот у вас было что-нибудь такое, что до сих пор вспоминаете?
4: Слушайте, я как-то столкнулся, наверное, с самой странной просьбой от водителя.
2: О, интересно, расскажете?
4: В общем, еду, казалось бы, обычная поездка, и где-то минут через пять водитель вдруг говорит: «Мужчина, можно вас кое о чем попросить?» Я говорю: «Ну да», но сам уже начинаю мысленно перебирать варианты. Может быть, ему оплата наличными нужна или еще что-то. А он включает песню и спрашивает, как она мне. Потом вторую, третью, и все с таким же вопросом. В итоге мы где-то с ним пять треков послушали, и тут уже не выдержал я, спрашиваю, что вообще происходит. И он мне рассказывает, что через несколько дней у него годовщина с женой, и он решил сделать ей сюрприз, праздничный ужин, свечи, цветы, и решил собрать для этого вечера специальный плейлист. Говорит, что решил привлекать к этому делу пассажиров, потому что люди ездят разные, музыкальные вкусы у каждого свои, мало ли вдруг кто-нибудь что-нибудь хорошее посоветует. Я прям проникся этой историей, и до конца дороги мы с ним реально выбирали песни. Я даже свой плейлист открыл и посоветовал ему пару позиций.
2: И какую песню?
4: Ему досталось Bruno Mars «Just the way you are».
2: У вас явно отличный музыкальный вкус.
4: Спасибо! Вроде бы ничего необычного не произошло, а просто поездка, а день после нее стал как-то уже поприятнее.
2: Да, получается, что иногда для хорошего настроения многого не нужно. Просто случайный человек, пара хороших песен, и обычный день уже становится намного лучше. Спасибо, что поделились своей историей.
0: Неслучайные связи в

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Утро среды, это звучит гордо, особенно когда мы с тобой, как настоящие супергерои, проснулись, обсудили новости, тему форума, пошутили, посмеялись и музыки нагрузили по полной. В общем, сделали все возможное, чтобы было хорошо. И было, кстати. А завтра 100% будет еще лучше. Я это к тому, что жду каждое буднее утро тебя здесь в эфире Лав Радио с 7 до 11. Меня зовут Сергей Сорокин, отличного дня и пока-пока. Оставляю тебя с классными ребятами. Это Юля Белякова, которая расскажет новости в 11.00. Это Макс Абдуллин, который вам принесет с минуты на минуту море шикарных треков. Ну а вечером еще и Дима Вебер, экспрессивный, эмоциональный, ждет вас, не дождется. Ну и вот еще пару треков напоследок. Техас Summer Sun за финалит час, а через пару минут Алок и Халид, Dive Into Me в эфире Лав Радио.
2: Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
7: Я люблю тебя.
6: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 11 утра в столице. Love
1: News. Для дорожных реагентов ведут новые правила. Пользователи проверяют уровень IQ своих кошек. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Росстандарте анонсировали новый ГОСТ на противогололедные материалы. Так, реагенты должны быть не горючими, пожаро- и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. По степени воздействия на человека такие составы умеренно опасны. Отдельные требования могут вводиться для дорог, проходящих через особо охраняемые природные территории. Стоимость оформления шенгенской визы в Испанию для россиян выросла до 8840 рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров. Цены увеличились примерно на 1500 из-за изменения курса евро. Отдельно заявителям нужно оплатить сервисный сбор визового центра чуть более 1400 рублей. Рассмотрение документов может занимать 45 дней. Блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина приговорили к 5 годам колонии общего режима. Суд признал предпринимателя виновным в легализации денежных средств и неуплате налогов в размере 124 миллионов рублей. Супруги бизнесмена Екатерине назначили 8 лет со срочкой наказания до 14-летия ребенка. Переменная облачность без осадков и до плюс 17 прогнозируют сегодня в Москве. Об этом рассказали в гидрометцентре. В выходные жители и гостей столицы ожидают до 15 градусов тепла, отсутствия дождя и падения атмосферного давления. Пользователи проверяют своих кошек на IQ. В соцсетях завирусился необычный эксперимент. Хозяин кладет лакомство на ладони и складывает пальцы в знак «Окей». Если питомец быстро понимает, что презент можно забрать сверху, он прошел тест. Если пытается просунуть морду или лапу между пальцами, испытание провалено. Еще больше интересных новостей и актуальной информации ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Новый день с красим порцией 100% хитов и твоей любимой музыкой. В ближайшие 20 минут by India, Tiesto, Дженнифер Лопес. На старте Нептуника, What If. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет, оставайся с нами.

0: этого достаточно.
1: Спектакль «By India» в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и теперь расскажу, кого еще услышим в следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу «Fastboy Rough Wave». Посередине часа премьера «Москва-река» Юлианы Караулова. И после небольшой паузы Ворина Лорин «Let Me Forget You». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: И с того самого ностальгического 2007 года Ариана и Джей-Зи «Umbrella» в эфире Love Radio. Ну а еще больше хитов с атмосферы и прошлого ты найдешь в плейлисте Gold Hits в специальной вкладке с онлайн-плейлистами на сайте loveradio.ru. Там же Love Power, Love Dance, K-Pop, Chill и многие другие направления. В этом же часе после короткой паузы Анна Асти, Царица, Чарли Пут и Селена Гомес, We Don't Talk Anymore и Fast Boy Ruff, Wave уже скоро.
1: Реклама.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

столице полдень. Колоссальный Лав-Радио, привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа будут Айс Гергерт и Зиверт, Эйва Макс, на старте Мадонна и Марти Гаррикс, Бизар. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Лав-Радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Зиверт, Зиверт, Банк. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и теперь узнаем, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу, Миша Миллер и Алекс Милея. Бам-бам. Немного раньше премьера «Плавит» Анна Немченко и Дава. И уже после небольшой паузы Тедди Свимс, «Мистер Новый Дом». Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.

0: Circles Post Malone из 2019-го в эфире Love Radio, что точно приятно повторять из раза в раз, так это признание своей второй половинки в теплых чувствах, и именно такое ты можешь отправить в интерактивном плейлисте Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, нужно сканировать QR-код с экрана телевизора каждый четверг в 16 часов по Москве. Ну а лучшее послание мы озвучиваем здесь в вечернем эфире по средам. Love Radio Chat в эфире телеканала Муз ТВ по четвергам в 16.00, категория 16+.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: да.
1: Потомственный диджей, музыкой начал заниматься в 15 лет и в 18 году выпустил сингл «Speechless», который теперь ассоциируется с 2010-ми. Это Робин Шульц и Эрика Серова только что в эфире Love Radio. Ну и далее продолжим делать твой день и твои планы на сегодня чуточку ярче с помощью 100% хитов. В ближайшие минуты этого часа Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам, звонкие голоса после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
5: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

столица 13:00. Как минимум, правильного саундтрека достаточно, чтобы хорошо провести день с такими. И проведем, как минимум, ближайшие 20 минут этого часа. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна на старте Naughty Boy. Сэм Смит, ла-ла-ла, это Love Radio. Большой привет.

0: Ваня Дмитриенко и вернувшаяся Мальбек и Сюзанна. Отражение в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а я расскажу лишь о некоторых, кого услышим далее. В следующие 40 минут этого часа Робин Шульц, Сиро Ли, Сэм Мартин, What Gone Wild. Немного раньше премьера «Слава» от Ольги Серябкиной. И после короткой паузы визитная карточка Tempo City Self Aware. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: шикарная танцевальная вещь минувшего лета Джоэл Кори Уиспер. Кстати, вот какой его трек не возьми, с большой вероятностью понравится, особенно если эта вещь в твоем вкусе. Ну и далее продолжим доставлять в твои динамики много разнообразной музыки. Впереди Wise Wait, Ольга Серябкина Слава и Kima Sounds Rise Low. Совсем скоро.
1: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: далеком 2004 году вышел трек Dancing на Aaron Smith и Lovely, а это его современная интерпретация от французского электронного проекта Krona. Далее в эфире Love Radio Камила Кабео, Young Thug, Гаванна, Робин Шульц, Сирлис, Сэм Мартин, Волган Уайлд. После короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалт» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
16: Я люблю тебя.
15: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

столице 2 часа дня. И новый час здесь в эфире Love Radio. Проведем с большим музыкальным разнообразием. В первые 20 минут Джонни Федук, Анана Клаб Ту Колорс. На старте проверенная работа. Watch out, Алекс Гаудино. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Эмпаты, как вы там? Это Unethical Fauzi, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И самыми разнообразными 100% хитами проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу отметится работа Лампочки, Артики, Асти. Посередине часа Magnetic, Flip Bowser. И уже после небольшой паузы AV, Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Love Radio.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: красочное прибрежное местечко Санта-Лючия на берегу Неаполитанского залива, где, судя по звукам, происходит дикий рейв. Это Gayazos Brothers, только что в эфире Love Radio. Как раз на случай чего-нибудь спонтанного, когда отдых становится ну совсем одинаковым, что бывает, конечно, и в отпуске, а сейчас как раз вполне себе отпускной сезон, кстати. В общем, привет всем, кто отдыхает, всем, кто трудится, или и то, и другое сразу. Далее скрасим ближайшие минуты этого часа в компании Arctic и Asti, лампочки от Ширен, Джастин Бибер, I Don't Care. Чуть раньше из музыкального прошлого молоко Синитбек после короткой паузы.
1: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.

Столица 15.00. Джон Мендес и Камила Кабейо, Топик, Биби Рекс и Дэвид Гетто. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут. На старте этого часа Animal Cat's Eye. Меня зовут Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Шоу менеджер Камилы Кабейо, Сеньорита. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот уж некоторые из тех, кого услышим в ближайшие 40 минут этого часа. Don't say love me, Джин под занавес. Недалеко от него лирик аутентичная. И после небольшой паузы Holy Flame «Тону». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Совместный хит «Dustin' Down» — это Зея и Сия из 2017 года, только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну и вот кто будет здесь после небольшой паузы. Holy Moly, Shadow Friend, лирика аутентичная, Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre и еще больше 100% хитов.

0: колоссальной армии поклонников собирают звезды кей-поп-групп, и наверняка своя есть и у него. Это Чин или Джин из BTS, Don't Say You Love Me, только что в эфире Love Radio. Ну а впереди у нас без преувеличения легенды The Weeknd и Daft Punk, I Feel It Coming из 2016 года, который еще совсем недавно в трендах вспоминали в социальных сетях, всем интернетом. Чуть раньше еще одна работа из музыкального прошлого, DJ Smash Vintage Москва и Two Colors Afri Duo Chris De Sarandi Cynical после небольшой паузы. Ну а новые 60 минут начнем с актуальных новостей.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. К

0: радио.
1: В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй.

0: столица 16.00. Love
1: News. Мошенники заманивают покупателей низкими ценами. P-Diddy вновь уменьшили тюремный срок. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиян обманывают через поддельные интернет-магазины с товарами по подозрительно низким ценам, пишет news.ru. Для убедительности мошенники публикуют фальшивые отзывы, а после внесения средств пропадают. Еще одна схема связана со ссылкой на оплату доставки через фейковый сайт. Эксперты рекомендуют не вводить данные карты по непроверенным адресам и по возможности оплачивать покупку только после получения и проверки по ссылке. 9 российских вузов в этом году полностью набирали студентов по новой модели высшего образования, сообщили в Миноборнауке. Напомню, мера предусматривает базовое высшее образование и отдельный уровень специализированной подготовки, куда входит магистратура. Полный переход планируют завершить к 2030 году. P-Diddy снова сократили срок пребывания в тюрьме, сообщают западные СМИ. Рэпер выйдет на свободу 21 января 2028, хотя еще пару лет назад ему грозило пожизненное. Отмечается, что при этом уже на 5 февраля того же года запланирован релиз нового альбома скандально известного артиста. Напомню, музыкант находится под арестом с 16 сентября 2024, после того, как 6 человек подали иски о сексуализированном насилии. Ему также предъявляли обвинения в торговле людьми, рэкете, домогательствах, шантаже, вымогательстве и принуждении к незаконному труду. Горячая ванна может помогать при симптомах депрессии. Ученые провели исследование, во время которого участники дважды в неделю делали спа-процедуры при 40 градусах. Положительный результат спустя месяц регулярных практик оказался заметнее, чем у людей, которые вместо этого занимались спортом. Эффект связывают с нагревом тела и его последующим охлаждением. Такие перепады могут влиять на сон и внутренние биологические ритмы. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: В этом часе помимо музыки будет кое-что еще. Подробности скоро. А пока что Армин Ван Бюрен, Нилетто, Маршмеллоу. В ближайшие 20 минут этого часа на старте Бритни Спирс, Womanizer. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

Дэвид Гетта, Бибер Экс, I'm Good. Ну а тем временем Love Radio дарит тебе возможность отправиться на единственное эксклюзивное шоу Ольги Бузовой «Разрешаю себе», которое пройдет в Лайф-арене 2 октября. Это шоу коснется каждого, потому что вдоль всей арены будет смонтирована специальная дорога, которая позволит артистке буквально долететь до самой дальней трибуны и самой длинной в истории российских шоу авансцена – 200 метров. Если ты хочешь оказаться на грядущем выступлении Ольги Бузовой, прямо сейчас пиши в мессенджер Макс Love Radio сообщение с любым текстом. И если твое сообщение окажется 5-м, я перезвоню тебе и вручу 2 билета. Пиши нам по номеру 8-915-300-106-6. Возрастная категория 12+.

0: Тедди Свимс, мистер Новый Дал, только что в эфире Love Radio. И я напомню, что мы здесь дарим тебе возможность отправиться на шоу Ольги Бузовой «Разрешаю себе», которое состоится 2 октября на сцене Life Arena. И прямо сейчас я вручаю 2 билета Ане. Аня, большой привет, ты в эфире.
1: Здравствуйте всем, спасибо огромное за такую вообще классную возможность.
0: Аня, я тебя поздравляю, расскажи, пожалуйста, с кем пойдешь на событие?
1: Пойду с сестрой-близняшкой.
0: Супер, отлично. Как зовут сестру?
1: Елена.
0: Замечательно. Лене большой привет от всей команды Love Radio. Желаем вам приятных и незабываемых впечатлений от события. Ну и движемся дальше. Впереди у нас Леди Гага, Абракадабра, Люся Чеботина, Забывшего и много других 100% хитов.

0: Все новое, как известно, хорошо забытое старое. Это Ava Max, Kings and Queens. Только что в эфире Love Radio. Ну а больше разнообразной музыки ты услышишь в онлайн-плейлистах на сайте loveradio.ru, Love Dance, Gold, Love Power, K-Pop и многие другие направления в специальной вкладке с онлайн-плейлистами. Далее, после небольшой паузы, Warren и Lauren, Let Me Forget You, Айова Мы и Benson Boone, Beautiful Things. Не пропустите.
1: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Красивая. Показываем и делимся. 24 на 7. Это Benson Boone, Beautiful Things. Только что в эфире Love Radio. Визитная карточка артиста. Ну а теперь расскажу, кто будет у нас в ближайшие и финальные минуты этого часа. Под занавес один из главных хитов минувшего лета. Шакиры, Burna Boy, Die Die. Чуть раньше в танцевальном темпе Kylie Minogue, Lights, Camera, Action и Сергей Лазарев. Тут или там. Когда-то первая строчка чарта Big Love 20 сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: российской столице 5 вечера. Love
1: News. Стало известно, как снизить ставки по льготной ипотеке. Телохранитель Джилло набирает популярность в сети. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы, сообщили в Минфине. По словам экспертов, первый вариант – сразу оплатить не меньшую половину стоимости жилья. Второй – в течение первого года сократить остаток долга до 50% цены квартиры. Напомню, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания пары. В Общественной палате предложили ввести выплату ко дню пожилых людей не менее 10 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, размер суммы стоит привязывать к возрасту, а также учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков и заслуги пожилого человека. У пользователей соцсетей новый фаворит – телохранитель Дженнифер Лопес. В интернете завирусились видео с охранником певицы, который работает на нее уже много лет и проявляет себя как истинный зеленый флаг. Мужчина всегда идет на шаг впереди артистки, уберегает от падения, приоткрывает двери и протягивает руку. В комментариях поп-диве советуют присмотреться к сотруднику. Большинство россиян считают, что хорошо помнят последнее путешествие, но 37% могут описать его лишь словами «классно» или «нормально». Исследователи заключили, что лучше всего запоминается место поездки, жилье и погода, хуже сохраняются разговоры, экскурсии и услышанные истории. Среди российских мужчин набирает популярность тренд «тестостерон-максинг». Молодые люди пытаются прокачать мышцы, либидо и уверенность через спорт, БАДы и гормоны. Так они объединяются в группы и делятся способами усовершенствования тела. За 3 месяца интерес к направлению вырос более чем на 5000%. Увлекаются им в разном возрасте. Молодые хотят выглядеть мощнее и старше, а мужчины 30+, сохранить энергию и активность. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Мне что ли вечно под луной, сказал классик. Чтобы такого вкусненького съесть, сказал я. Всем крутого вечера среды, тем более, что с этого часа с вами я, Дима Вебер. Это Love Radio. Сегодня можно и рыбку съесть, и классно отдохнуть. На старте Kimo Sounds. Ride slow.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На самом деле, как же права, Зиверт, знаете, иногда вселенная просто кричит тебе: не тормози, газуй, сейчас твое время, а ты сидишь и снова сомневаешься в себе. Поэтому, если вам рилсов, в которых вам тарологи говорят, что сейчас ваш прайм недостаточно, ну уж хотя бы вот этот мой спич, примите, пожалуйста, как знак судьбы. Всем газа, это Love Radio, с вами Дима Вебер, и вот подо что мы будем двигаться в ближайшие 40 минут. Впереди Трой Сиван, Rush. Зоя, Hold the Horizon. Мари Краймбрери, ты помнишь?
1: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после валика шли играть в футбол.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Jonas Brothers и Carol G с работой X. Ну и как мы понимаем, под значением X всегда скрывается что-то таинственное и загадочное. Люди X, например. Но тут, знаете, важно присматриваться к людям и к деталям, и не перепутать, кто перед тобой, мистер X или мистер H. Знаете, вот в этом случае language многое определяет. Всем классного вечера и классных людей рядом. Это Love Radio и Дима Вебер. До конца часа услышим Rush от Троя Сивана, Импульсы от Елены Семниковой и Shine от целой плеяды звезд: Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана, Эйден Мартин. Все они приложили руку к этому музыкальному произведению. Услышим все через мгновение.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
11: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. .банк.
15: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
16: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: российской столице 6 вечера. Love
1: News. В России усиливают меры по стабилизации цен на топливо. Улыбаться на фото больше не модно. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Кабмине до конца октября продлили запрет на экспорт дизеля для российских производителей. Ограничение также касается судового топлива. Об этом пишет РИА Новости. Меру объясняют необходимостью поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Одновременно в 15 регионах заключили соглашение с независимыми АЗС о стабилизации цен. Россияне рассказали, как долго готовы помогать взрослым детям. Как пишет газета.ру, только 14% опрошенных считают, что материальная поддержка должна заканчиваться в 18 лет. Еще четверть согласны оказывать ее до 21 года, 28% до 25 лет, еще 14% до 30. Почти каждый пятый ориентируется не на возраст, а на момент, когда ребенок станет финансово самостоятельным. Чрезмерная любовь к нейросетям может привести к постепенной потере профессиональных скиллов. Эксперты уверены, что искусственный интеллект способен выдавать убедительные, но ошибочные ответы, поэтому результаты важно проверять по первичным источникам. При этом сам навык работы с ИИ становится все более востребованным. Ценность специалиста теперь определяется не только умением составить запрос, но и способностью поставить задачу, проверить итоги и успешно интегрировать чат-бот в рабочий процесс. Люди перестали улыбаться на кадрах. В соцсетях все чаще вирусится тип снимков со спокойным выражением лица, взглядом мимо камеры и даже ощущением, словно человеку не хотелось фотографироваться. Тренду следуют и топовые селебы – Сабрина Карпентер, Билли Айлиш, Кайли Дженнер и Хейли Бибер. Тенденцию назвали в сети Gen Z Pout – лицо надутого зумера, который не желает стараться, чтобы понравиться этому миру. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Если среда – это маленькая пятница, то, получается, сейчас наступили маленькие выходные. Но вы держите себя в руках, чтобы завтра не наступили большие последствия. Это Love Radio, рулю процессом я, Дима Вебер. Час откроет Эйв, Miss Me in the Dark.

0: часах Love Radio by India и спектакль. Кто не догадался, кстати, думаю, что Джузеппе — это отсылка к создателю Пиноккио, и в контексте трека это превращается в классную метафору. Артист чувствует себя марионеткой в руках роковой девушки, которая искусно разыгрывает перед ним любовный спектакль. Знаете, в этом хитросплетении точно не хватает Полины Гагариной, которая могла бы эффектно появиться и властно заявить: спектакль окончен. Мы же продолжаем в развитии нашей музыкальной антрепризы. В этом часть появится Роза и Bruno Mars. Apt. Tamper City, Self-Aware. Ну а совсем скоро Cat's Eye, Animal. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

конечно, может такое случиться в жизни, что лето не сложилось, но у нас есть целая осень, так что давайте попробуем здесь. Минуты ранее Тейлор Свифт, работа Cruel Summer. А я напомню, что признаваться в любви на всю страну ты можешь в Love Radio чате на Муз ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастные ограничения 16+. Ну а самые трогательные я прочитаю прямо сейчас. Козочка пишет: «Львенок, я люблю тебя. Наше предстоящее венчание вызывает во мне бурю эмоций. Помни, я твоя». Далее, от Lover Queen: «Димочка, слушай, я очень скучаю по тебе, жду нашей встречи, чтобы наконец-то признаться в любви». Ну и напоследок, Крис Фалкон и «Мамочка, ты самая лучшая в этом мире. Любим тебя и скучаем».

0: Black Eyed Peas, Шакира, Дэвид Гетта, Саботы Джон Чувори в продолжении чашного на Хлаф Радио. Вот такая нехилая компания собралась, чтобы сообщить нам, что все наши переживания абсолютно напрасны. Не могу не согласиться. Знаете, иллюзия контроля, конечно, немного успокаивает, но ровно до тех пор, пока ты не осознаешь, что в этом мире, кроме наших поступков, конкретно от нас мало что зависит. Поэтому предлагаю следовать теории белых камней. Мы создаем хороший вайб, не причиняем этому миру зла, а остальные, думаю, сами разберутся. Если нужна музыка, чтобы делать good и чтобы было cool, добро пожаловать на волну Love Radio. До конца часа услышим Single Ladies от Beyoncé, далее Apt от Розе и Bruno Mars, ну а под занавес часа Сергей Лазарев и работа «Это все она». Меня зовут Дима Вебер, едем дальше.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
10: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Москве 7 вечера. Love
1: News. Россиян предупредили о снижении доходности по вкладам. Русская классика становится бестселлером за рубежом. Меня зовут Екатерина Родина. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Доходность банковских вкладов в 2027 будет постепенно уменьшаться, а во втором полугодии возможно заметное удешевление кредитов. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Все дело в умеренном дефиците федерального бюджета, который может замедлить снижение ключевой ставки. Сейчас показатель составляет 14% годовых. В результате у Банка России остается меньше возможностей для быстрого смягчения денежно-кредитной политики. В Госдуму внесут проект об обязательном зачислении в 10 класс девятиклассников вне зависимости от результатов экзаменов. Авторы инициативы отметили, что зачастую в школах формируют только профильные направления. Следовательно, если ребенок не прошел в такой класс, он вынужден либо идти в колледж, либо искать другую школу с общеобразовательной программой. Центр профессии будущего в Печатниках открыл октябрьский набор на обучение востребованным специальностям. Москвичам, которые хотят поменять сферу деятельности или повысить свою квалификацию, доступны около 30 программ в различных сферах. От промышленности и производства до цифровых технологий и финансов. Обучение длится не более 3 месяцев, а 80% выпускников получают предложение о работе еще во время учебы. Их зарплата в среднем растет на 50%. Записаться на обучение можно на сайте Центра профессии будущего. Климатическая зима может прийти в Москву позже обычного из-за глобального потепления, говорят синоптики. По их словам, обычно смена сезона в столице начинается в середине ноября. Однако в прошлом году она произошла лишь 13 декабря. Произведения Льва Толстого взорвали книжные магазины Бразилии. Повесть великого русского писателя «Смерть Ивана Ильича» поднялась на 2-е место по продажам. Это были новости Love Radio. Меня зовут Екатерина Родина.
0: Самое время оставить мысли о работе в дальнем ящике. Трудоголизм, конечно, приветствуется, но не оплачивается. Так что гоу к друзьям, семье, любимым. Они тебе нужнее, чем квартальный отчет. Это Love Radio. Дима Вебер на старте. Эрик Бритц.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Shields Fire on the Dance Floor. Да уж, у каждого из нас наверняка есть такой знакомый или коллега, который, когда слышит любимую песню, сразу теряет контроль и пытается победить всех на танцполе. К счастью,

0: Дима Билан, Мари Краймбрери, It's My Life. Ну и, конечно, The Bows, а Magnetic. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Действительно, есть три риторических вопроса. Кто виноват? Что делать? И что ты имел в виду? Последним из них только что в эфире Love Radio задавался классик современности Джастин Бибер. Меня зовут Дима Вебер. Какое неожиданное фонетическое сходство. Далее в эфире не менее эпичные музыкальные работы. Сразу после рекламы Hate That Made You Love Me от Ariana Grande. Ну а завершим этот час вместе с Moscow Never Sleeps от DJ Smash.
1: Реклама. Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. .банк.
8: АО .Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .Точка». Подробности на .com 18+.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
10: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес по. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: готовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
5: Я люблю тебя.
3: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Москве 8 вечера. Ну, конечно же, я не могу лишить вас удовольствия отдаться вечернему кардио в стиле Love Radio. Прямо сейчас у пульта появится тот, кто заводит с полоборота DJ Light и проект Love Power. Меня зовут Дима Вебер. Погнали!
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Только что в эфире Love Radio, легендарный проект Love Power от DJ Light. А ты в ритме танца, тебе нечего стесняться. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер, и коротко о планах на грядущие 40 минут. Далее в нашем эфире Серябкина. Слава.
1: Слава, я не права.
0: Звонкий. Красота. Kima Sounds. Rise Slow. Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: можешь проголосовать за любимые треки и любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте уже в эту пятницу. В 6 вечера мы узнаем, как распределились ваши голоса.
1: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Мадонна, работа Hang Up. И слушая эту песню, я понимаю, что все действительно не случайно. Буквально несколько дней назад Мадонна совершила грандиозный камбэк, открыв премию MTV Music Awards. И что бы вы думали? Она унесла вместе с собой домой 7 наград, и включая награду, которая выручается артисту года, доказав, что в свои 68 лет все еще правит поп-индустрией. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Далее Life is Simple, Ольга Серябкина со свежей работой «Слава». Ну а завершим этот музыкальный час вместе с Макли Мур и Райаном Льюисом «Thrift Shop».
1: Реклама. Меньше минуты. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Москве 9 вечера. Ну что, провожаем маленькую пятницу, готовимся встретить обычный четверг, а там уже и до выходных рукой подать. Держи мой вайб, и все будет лав. Это Лав Радио, Дима Вебер, на старте Fast Boy Music Sounds.

Элли Брук в вечернем экстазе пытается понять, что такое хорошо. Ну, Элли, тут все просто. Смотри, если ты сейчас у холодильника, котлетка на пару, это хорошо. Тортик, тортик тоже хорошо. Сколько можно себя ограничивать? Пускай этот вечер будет вечером наших маленьких секретов. Это Love Radio, я Дима Вебер, и вот что ты услышишь в этом часе. Rehab, Dream Inside a Dream. Юлиана Караулова, Москва-река. Уотемер и Ларин, Let Me Forget You.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Продолжение часа на волнах Love Radio пытались выяснить, кто же они, эти beautiful people. И знаете, к консенсусу, кажется, так и не пришли. Поэтому выводы нам придется сделать самим. Как по мне, настоящая красота — это доброта, щедрость души и возможность не прикладывать каждого человека к линейке красоты глянцевых обложек. Знаете, глянец очень быстро выгорает, и становится очевидно, что кроме рекламных полос внутри особо ничего и нет. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер, и если ты хочешь красивой музыки, то ты по адресу. До конца часа услышим Дима Билан и Анна Асти с треком «Эпилог», «Rehab», «Dream Inside a Dream», ну а в завершении этой 60-минутки Britney Spears и работа «Circus».

Москве 10 вечера. Если вы переживали, что закончилось лето, я спешу сообщить, что вот так вот незаметно еще и первый месяц осени закончился. Время продолжает лететь, люди продолжают слушать музыку и любить. Сделаем это вместе с Love Radio.

Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Topic и Carte Blanche. Только что пытались разобраться в мат-части удачи. И тут действительно важно не забывать, что удача приходит не только к тем, кто просто схватил ее за хвост и кому просто повезло, а еще и к тем, кто усердно работал и боролся за свою мечту. Иногда цель очень близко, так что не сдавайся, вместе мы обязательно что-то придумаем. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, и вот что мы услышим в ближайшие 40 минут. Анна Немченко и Дава со свежим треком «Плавит». Танцпол плавит, твое белое платье, где восход и закат. Follow от Imagine Dragons. Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre» скоро. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

продолжение музыкального часа Imagine Dragons, работа Follow You на волнах Love Radio. Ну а я приглашаю тебя на сайт loveradio.ru. Там в разделе Big Love 20 ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже в эту пятницу в 6 вечера мы узнаем, как распределились ваши голоса.

Удивительно трогательная и глубокая работа от Дайда в продолжении часа Live Foreign. Друзья, все-таки давайте жить эту жизнь не в прокат, а на всю мощность нашей души. Ведь если мы здесь и сейчас, значит, этому миру мы действительно что-то можем дать. До конца часа услышим Анна Немченко и Дава с работой «Плавит». Далее Джастин Тимберлейк и «Секси Бэк». Я же Дима Вебер, с тобой прощаюсь. Услышимся завтра на любимой волне. Пока.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Москве час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: ОРВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.